0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 9 июля католическая церковь чтит память святого Августина Джаоджонга, священника и его сподвижников, мучеников китайских. Августин Джаоджонг в 20-летнем возрасте начал служить в армии и попал в отряд, который обеспечивал конвой группы узников-христиан по дороге в Пекин. Уже тогда Джо был впечатлен терпеливостью и мужеством христиан. Через некоторое время он познакомился с арестованным отцом Жаном Мартеном Муа. Крещение принял в возрасте 30 лет. Следующие 5 лет Джао сам готовился стать священником. Рукоположен в 1781 году. Во время преследования был арестован за совершение таинств больному. После мучительных пыток скончался 27 января 1815 года. Святой Августин Джаоджонг упоминается вместе с другими 120 мучениками, которые в разные времена приняли смерть за веру в Китае. «Господь, Ты владыка жизни моей».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV направил послание участникам международного саммита на тему искусственного интеллекта, проходящего в Женеве с 7 по 10 июля. Организаторами встречи выступили Международный союз электросвязи, Организация Объединенных Наций и правительство Швейцарии. В обращении за подписью госсекретаря кардинала Паролина Папа Римский подтверждает готовность Святейшего Престола к диалогу, особенно в этот эпохальный поворотный момент. Саммит посвящен важнейшим вопросам современности, будущему человечества и призван стать пространством открытого разговора, способного помочь в поиске новых путей к общему благу и утверждению достойной жизни для всех. Именно этой теме посвящена энциклика «Magnifica Humanitas» о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. При написании энциклики папа прислушивался к ученым и инженерам, создающим технологии для облегчения человеческих страданий, к политикам, стремящимся выработать справедливые правила их применения, к родителям и учителям, обеспокоенным будущим новых поколений. Вместе с тем, причиной создания энциклики были тревожные свидетельства о потенциальных злоупотреблениях алгоритмами и опасность утраты человеческого влияния в критически важных областях. Папа Лев XIV желает участникам форума плодотворного и конструктивного обмена мнениями и заверяет в молитве об их трудах, направленных на служение человечеству.

Министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Боди и председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи подписали соглашение о создании и обновлении спортивных пространств при ораториях, расположенных в городских районах с наиболее острыми социальными и воспитательными проблемами. Правительство выделило для ораториев 50 миллионов евро из Фонда развития и сплочения на 2021-2027 годы. Средства будут направлены на создание новых спортивных площадок, модернизацию уже существующих объектов и оборудование многофункциональных пространств для спортивных, игровых и рекреационных мероприятий. Проекты будут реализовываться в наиболее социально уязвимых районах, но при этом получатели финансирования должны будут обеспечить не менее 15% собственного софинансирования. Подписанный протокол укрепляет сотрудничество между государственными структурами и церковью, подчеркивая значение ораториев как центров воспитания, общения и поддержки, которые помогают предотвращать преждевременный уход детей из школы, расширяют образовательные возможности и поддерживают молодежь, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Министр Боди отметил, что подписание протокола стало еще одним шагом в государственной политике по развитию спорта как инструмента воспитания и социальной интеграции молодежи. По его словам, впервые в истории Итальянской Республики на поддержку ораториев выделены столь значительные средства. Кардинал Маттео Мария Дзуппи отметил, что соглашение стало еще одним знаком внимания к молодым людям, особенно в неблагополучной ситуации. Сотрудничество церкви и государственных институтов, основанное на принципе субсидиарности, помогает создавать пространство общения, надежды и совместного роста. Иерарх выразил признательность священникам, воспитателям, спортивным объединениям и всем, кто ежедневно поддерживает деятельность ораториев, особенно в летние месяцы. Инициатива является частью более широкой политики Италии по продвижению спорта как инструмента социальной интеграции, личностного развития и укрепления связей внутри общества.

Необычный подход к духовному сопровождению молодежи на пути распознавания призвания разработали сестры из конгрегации дочерей Марии, помощницы христиан из США и Канады. Проект получил название «Фиат». Он рассчитан на 8 месяцев и проходит в формате «онлайф», который совмещает живое общение и онлайн-встречи. Такая возможность позволяет девушкам от 20 до 30 лет найти пространство тишины и под чутким наставничеством сестер открыть красоту своего призвания к семейной, монашеской или посвященной Богу жизни в миру. Семена проекта «Фиат» были посеяны в 2017 году во время съезда католических лидеров, организованного конференцией католических епископов США. На этой встрече сестра Бернадетта Мота и сестра Фонг Нгуэн узнали о группе «Самуил» — итальянской программе духовного сопровождения, которая помогает молодежи в распознавании призвания. Сестры решили привнести этот опыт в Америку. В том же году группа «Самуил» начала работу в епархии Колорадо-Спрингс. К марту 2019 года инициатива уже успешно развивалась, однако пандемия внесла свои коррективы, сделав невозможными личные встречи. Новая реальность побудила сестер перейти в онлайн и разработать новые способы помощи молодежи в поиске жизненного пути. Группа «Самуил» превратилась в проект «Фиат». Название этой инициативы призвано побудить участниц сказать свое «да» Богу по примеру Девы Марии. Ответственная за апостольство призваний в западной провинции сестер Салезианок, сестра Сидней Мосс, считает создание проекта в условиях пандемии вдохновением от Святого Духа. Благодаря новому формату мы смогли охватить гораздо больше желающих, чем если бы продолжали действовать по-старому. Проект «Фиат» стал пространством для создания общины. Мэрилин Альварадо, участница проекта в 25-26 годах, делится своим опытом. Было очень здорово узнать, что есть и другие молодые женщины, распознающие призвание. Мы проходим этот путь вместе. Я вошла в эту общину благодаря моим духовным поискам. Это Божье водительство. Я иду с Христом, и я не одна. В рамках программы «Фиат» участниц просят раз в месяц встречаться с духовным наставником, чтобы соотнести полученный во время сессии опыт со своим духовным путем. Люсия Мартинес, участница проекта в 24-25 годах, утверждает: «Самым ярким моментом для меня было духовное руководство сестры. Ее опыт и мудрость позволили мне многому научиться и помогли понять, как Бог действует в моей жизни и к чему именно Он меня призывает». Сесилия Гарсия, размышляя о выборе жизненного пути, колебалась между семейной и монашеской жизнью. Она участвовала в онлайн-проекте в 21 и 22 годах. Личные встречи проходили в Калифорнии, в то время как онлайн-общение охватывало участниц не только из США, но и из других стран. «Проект «Фиат» позволил мне найти пространство, чтобы сделать паузу в моем плотном студенческом графике», — говорит она, — «отвлечься от повседневных забот и попытаться услышать, чего Бог хочет от меня. Это позволило мне выстроить более структурированный подход, выделять время для разговоров о разных призваниях и размышлять над Писанием. Мы много говорили о примере Девы Марии, о дарах Святого Духа, которые сопутствуют каждому призванию». Онлайн-программа «Фиат» предусматривает беседы, посвященные не только распознаванию пути, различным элементам монашеской жизни, но и самопознанию и исцелению от внутренних ран. Встречи проводятся через Zoom. Проект завершается очными духовными упражнениями. Сестры называют этот этап четвертым пространством, которое помогает связать полученные знания с личным общением, дает возможность удалиться от мира и собраться вместе после 8 месяцев совместного пути в цифровой среде.
Кортни распознавала свое призвание, участвуя в проекте FIAT в 24-25 годах. Она говорит, что размышления над словами сестер приводили к важным озарениям в ее поисках. «Как твое сердце устроено для любви? Чувствуешь ли ты, что твое сердце создано для того, чтобы любить одного человека? Если да, то это твой путь, чтобы стать святой». После духовных упражнений она решила сделать следующий шаг и вступила в монашескую общину дочерей Марии, помощницы христиан. Папа Лев XIV в апостольском послании «Верность, созидающая будущее» говорит: «Каждое призвание в церкви рождается из личной встречи с Христом, которая придает жизни новый горизонт и решительное направление». Прежде любого обязательства, личного стремления или служения звучит голос Учителя, призывающий «Идите за Мною». Уже шестой год в рамках проекта FIAT сестры несут Евангелие в цифровое пространство. Онлайн-формат стал местом встречи для девушек, распознающих призвание. Проект стал возможен благодаря тем, кто молился о призваниях, и тех, кто вносит финансовые пожертвования, особенно институту Our Sunday Visitor и фонду Scanlan.

нашей архивной рубрике предлагаем вашему вниманию продолжение передачи, восходящей к 1992 году. «Святейший престол в международном сообществе. Деятельность государственного секретариата».

0: Тайная канцелярия, созданная в XV веке, имела задачей развивать дипломатические отношения с государствами. Годами в государственном секретариате доминировала фигура кардинала-племянника Непоте. Затем при понтификатах пап Климента VIII, Павла V и Климента X он уступил место государственному секретарю, на которого возлагалась обязанность переписки с нунциатурами. При Иннокентии X, годы правления 1644-55, главой госсекретариата назначается кардинал, который приобретает все больший контроль над иностранными делами. Наконец, Иннокентий XII, годы правления 1691-1700, упраздняет непотизм, и отныне все полномочия концентрируются в руках кардинала государственного секретаря. Он является непосредственным выразителем воли папы, подлинным премьер-министром. В период французской революции возникла конгрегация по делам Франции для разрешения случая священников, которые принесли присягу согласно гражданским установлениям. По прошествии этого сложного периода папа распорядился, чтобы 8 кардиналов образовали особую конгрегацию для изучения ситуации в католическом мире. В настоящее время государственный секретариат состоит из двух секций. Секция общих проблем, которая занимается повседневным служением Святейшего Отца, отношениями между различными ведомствами Курии, регулирует функции представительств Святейшего Престола, их деятельность, заботится о корреспонденции и документах Папы, предусматривает исполнение папских актов, касающихся назначений, публикует и распространяет акты Святейшего Отца. И секция по отношениям с государствами. Она занимается отношениями, главным образом, дипломатическими, с государствами и другими субъектами международного права. Представляет Святейший Престол при международных организациях, конгрессах и конференциях. Дает инструкции представителям Папы. В особых социально-политических обстоятельствах заботится обо всем том, что касается наследия Церкви, подготавливает и приводит в действие конкордаты. Следует заметить также, что ежедневно кардинал-государственный секретарь, его заместитель и секретарь по отношениям с государствами принимают на аудиенциях представителей общественной жизни, прибывающих со всего мира. Вся описанная совокупность структур и контактов делают Святейший Престол могущественным и активным действующим лицом в международных отношениях. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана 1992 года «Святейший Престол в международном сообществе».
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 июля католическая церковь чтит память святого Августина Джаоджонга, священника и его сподвижников, мучеников китайских. Августин Джаоджонг в 20-летнем возрасте начал служить в армии и попал в отряд, который обеспечивал конвой группы узников-христиан по дороге в Пекин. Уже тогда Джо был впечатлен терпеливостью и мужеством христиан. Через некоторое время он познакомился с арестованным отцом Жаном Мартеном Муа. Крещение принял в возрасте 30 лет. Следующие 5 лет Джао сам готовился стать священником. Рукоположен в 1781 году. Во время преследования был арестован за совершение таинств больному. После мучительных пыток скончался 27 января 1815 года. Святой Августин Джаоджонг упоминается вместе с другими 120 мучениками, которые в разные времена приняли смерть за веру в Китае. «Господь, Ты владыка жизни моей».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил послание участникам международного саммита на тему искусственного интеллекта, проходящего в Женеве с 7 по 10 июля. Организаторами встречи выступили Международный союз электросвязи, Организация Объединенных Наций и правительство Швейцарии. В обращении за подписью госсекретаря кардинала Паролина Папа Римский подтверждает готовность Святейшего Престола к диалогу, особенно в этот эпохальный поворотный момент. Саммит посвящен важнейшим вопросам современности, будущему человечества и призван стать пространством открытого разговора, способного помочь в поиске новых путей к общему благу и утверждению достойной жизни для всех. Именно этой теме посвящена энциклика «Magnifica Humanitas» о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. При написании энциклики папа прислушивался к ученым и инженерам, создающим технологии для облегчения человеческих страданий, к политикам, стремящимся выработать справедливые правила их применения, к родителям и учителям, обеспокоенным будущим новых поколений. Вместе с тем, причиной создания энциклики были тревожные свидетельства о потенциальных злоупотреблениях алгоритмами и опасность утраты человеческого влияния в критически важных областях. Папа Лев XIV желает участникам форума плодотворного и конструктивного обмена мнениями и заверяет в молитве об их трудах, направленных на служение человечеству.

министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди и председатель итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи подписали соглашение о создании и обновлении спортивных пространств при ораториях, расположенных в городских районах с наиболее острыми социальными и воспитательными проблемами. Правительство выделило для ораториев 50 миллионов евро из Фонда развития и сплочения на 2021-2027 годы. Средства будут направлены на создание новых спортивных площадок, модернизацию уже существующих объектов и оборудование многофункциональных пространств для спортивных, игровых и рекреационных мероприятий. Проекты будут реализовываться в наиболее социально уязвимых районах, но при этом получатели финансирования должны будут обеспечить не менее 15% собственного софинансирования. Подписанный протокол укрепляет сотрудничество между государственными структурами и церковью, подчеркивая значение ораториев как центров воспитания, общения и поддержки, которые помогают предотвращать преждевременный уход детей из школы, расширяют образовательные возможности и поддерживают молодежь, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Министр Абоди отметил, что подписание протокола стало еще одним шагом в государственной политике по развитию спорта как инструмента воспитания и социальной интеграции молодежи. По его словам, впервые в истории Итальянской Республики на поддержку ораториев выделены столь значительные средства. Кардинал Маттео Мария Дзуппи отметил, что соглашение стало еще одним знаком внимания к молодым людям, особенно в неблагополучной ситуации. Сотрудничество церкви и государственных институтов, основанное на принципе субсидиарности, помогает создавать пространство общения, надежды и совместного роста. Иерарх выразил признательность священникам, воспитателям, спортивным объединениям и всем, кто ежедневно поддерживает деятельность ораториев, особенно в летние месяцы. Инициатива является частью более широкой политики Италии по продвижению спорта как инструмента социальной интеграции, личностного развития и укрепления связей внутри общества.

Необычный подход к духовному сопровождению молодежи на пути распознавания призвания разработали сестры из конгрегации дочерей Марии, помощницы христиан из США и Канады. Проект получил название «Фиат». Он рассчитан на 8 месяцев и проходит в формате «Онлайф», который совмещает живое общение и онлайн-встречи. Такая возможность позволяет девушкам от 20 до 30 лет найти пространство тишины и под чутким наставничеством сестер открыть красоту своего призвания к семейной, монашеской или посвященной Богу жизни в миру. Семена проекта «Фиат» были посеяны в 2017 году во время съезда католических лидеров, организованного конференцией католических епископов США. На этой встрече сестра Бернадетта Мота и сестра Фонг Нгуэн узнали о группе «Самуил» — итальянской программе духовного сопровождения, которая помогает молодежи в распознавании призвания. Сестры решили привнести этот опыт в Америку. В том же году группа «Самуил» начала работу в епархии Колорадо-Спрингс. К марту 2019 года инициатива уже успешно развивалась, однако пандемия внесла свои коррективы, сделав невозможными личные встречи. Новая реальность побудила сестер перейти в онлайн и разработать новые способы помощи молодежи в поиске жизненного пути. Группа «Самуил» превратилась в проект «Фиат». Название этой инициативы призвано побудить участниц сказать свое «да» Богу по примеру Девы Марии. Ответственная за апостольство призваний в западной провинции сестер-салезианок сестра Сидней Мосс считает создание проекта в условиях пандемии вдохновением от Святого Духа. Благодаря новому формату мы смогли охватить гораздо больше желающих, чем если бы продолжали действовать по-старому. Проект «Фиат» стал пространством для создания общины. Мэрилин Альварадо, участница проекта в 25-26 годах, делится своим опытом. Было очень здорово узнать, что есть и другие молодые женщины, распознающие призвание. Мы проходим этот путь вместе. Я вошла в эту общину благодаря моим духовным поискам. Это Божье водительство. Я иду с Христом, и я не одна. В рамках программы «Фиат» участниц просят раз в месяц встречаться с духовным наставником, чтобы соотнести полученный во время сессии опыт со своим духовным путем. Люсия Мартинес, участница проекта в 24-25 годах, утверждает: «Самым ярким моментом для меня было духовное руководство сестры. Ее опыт и мудрость позволили мне многому научиться и помогли понять, как Бог действует в моей жизни и к чему именно Он меня призывает». Сесилия Гарсия, размышляя о выборе жизненного пути, колебалась между семейной и монашеской жизнью. Она участвовала в онлайн-проекте в 21 и 22 годах. Личные встречи проходили в Калифорнии, в то время как онлайн-общение охватывало участниц не только из США, но и из других стран. «Проект «Фиат» позволил мне найти пространство, чтобы сделать паузу в моем плотном студенческом графике», — говорит она, — «отвлечься от повседневных забот и попытаться услышать, чего Бог хочет от меня. Это позволило мне выстроить более структурированный подход, выделять время для разговоров о разных призваниях и размышлять над Писанием. Мы много говорили о примере Девы Марии, о дарах Святого Духа, которые сопутствуют каждому призванию». Онлайн-программа «Фиат» предусматривает беседы, посвященные не только распознаванию пути, различным элементам монашеской жизни, но и самопознанию и исцелению от внутренних ран. Встречи проводятся через Zoom. Проект завершается очными духовными упражнениями. Сестры называют этот этап четвертым пространством, которое помогает связать полученные знания с личным общением, дает возможность удалиться от мира и собраться вместе после 8 месяцев совместного пути в цифровой среде.
Кортни распознавала свое призвание, участвуя в проекте FIAT в 24-25 годах. Она говорит, что размышления над словами сестер приводили к важным озарениям в ее поисках. Как твое сердце устроено для любви? Чувствуешь ли ты, что твое сердце создано для того, чтобы любить одного человека? Если да, то это твой путь, чтобы стать святой. После духовных упражнений она решила сделать следующий шаг и вступила в монашескую общину дочерей Марии, помощницы христиан. Папа Лев XIV в апостольском послании «Верность, созидающая будущее» говорит: «Каждое призвание в церкви рождается из личной встречи с Христом, которая придает жизни новый горизонт и решительное направление». Прежде любого обязательства, личного стремления или служения звучит голос Учителя, призывающий «Идите за Мною». Уже шестой год в рамках проекта FIAT сестры несут Евангелие в цифровое пространство. Онлайн-формат стал местом встречи для девушек, распознающих призвание. Проект стал возможен благодаря тем, кто молился о призваниях, и тех, кто вносит финансовые пожертвования, особенно институту Our Sunday Visitor и фонду Scanlan.

В нашей архивной рубрике предлагаем вашему вниманию продолжение передачи, восходящей к 1992 году. «Святейший престол в международном сообществе. Деятельность государственного секретариата».

0: Тайная канцелярия, созданная в XV веке, имела задачей развивать дипломатические отношения с государствами. Годами в государственном секретариате доминировала фигура кардинала-племянника Непоте. Затем при понтификатах пап Климента VIII, Павла V и Климента X он уступил место государственному секретарю, на которого возлагалась обязанность переписки с нунциатурами. При Иннокентии X, годы правления 1644-55, главой госсекретариата назначается кардинал, который приобретает все больший контроль над иностранными делами. Наконец, Иннокентий XII, годы правления 1691-1700, упраздняет непотизм, и отныне все полномочия концентрируются в руках кардинала государственного секретаря. Он является непосредственным выразителем воли папы, подлинным премьер-министром. В период Французской революции возникла конгрегация по делам Франции для разрешения случая священников, которые принесли присягу согласно гражданским установлениям. По прошествии этого сложного периода папа распорядился, чтобы 8 кардиналов образовали особую конгрегацию для изучения ситуации в католическом мире. В настоящее время государственный секретариат состоит из 2 секций. Секция общих проблем, которая занимается повседневным служением Святейшего Отца, отношениями между различными ведомствами Курии, регулирует функции представительств Святейшего Престола, их деятельность, заботится о корреспонденции и документах папы, предусматривает исполнение папских актов, касающихся назначений, публикует и распространяет акты Святейшего Отца. И секция по отношениям с государствами. Она занимается отношениями, главным образом, дипломатическими, с государствами и другими субъектами международного права. Представляет Святейший Престол при международных организациях, конгрессах и конференциях. Дает инструкции представителям папы. В особых социально-политических обстоятельствах заботится обо всем том, что касается наследия Церкви, подготавливает и приводит в действие конкордаты. Следует заметить также, что ежедневно кардинал-государственный секретарь, его заместитель и секретарь по отношениям с государствами принимают на аудиенциях представителей общественной жизни, прибывающих со всего мира. Вся описанная совокупность структур и контактов делают Святейший Престол могущественным и активным действующим лицом в международных отношениях. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана 1992 года «Святейший Престол в международном сообществе».
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через 2 мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 июля. Католическая церковь чтит память святых мучениц Анатолии и Виктории Римских. Они пострадали в III веке во время гонений императора Декия. Сестры Анатолия и Виктория происходили из благородной семьи. Они предназначались в жены знатным римлянам, язычникам, но Анатолия решила отказаться от брака и убедила сестру Викторию посвятить свою жизнь Богу. Женихи пытались уговорить сестер отречься от Христа, а после того, как это не удалось, выдали их на казнь. Мученицы Анатолия и Виктория пострадали недалеко от современного селения Санта-Анатолия, близ итальянского города Риети. О древности их почитания свидетельствует внесение их имен в древние латинские мартирологи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Токажевского Мариана. Служил в Украине в 1909 и 1913 годах, был в заключении в Заславском монастыре. До 1917 года служил в Ярославле, Костроме, Вологде и Ташкенте. Затем вернулся в Украину. В 1920 году отвозил в Польшу мать и не смог въехать обратно. Арестован НКВД в Луцке в 1940 году, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб на этапе. Господь, Ты владыка жизни моей.
2: Новости из Ватикана по-русски. В субботу 11 июля около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с Папой Римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», «Молебен о защите творения», «Приветствие и угощение», «Экскурсия по экодеревне» и, наконец, «Обед со Святейшим Отцом». По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 25 года, когда Папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбано. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра Лаудато Си, ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих, беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества между образовательным центром Лаудато Си, Ватиканским департаментом службы милосердия и Римской епархией. Целью создания экодеревни Лаудато Си было желание показать, что защита творения и забота о человеке – это единая миссия, подчеркивает в официальном сообщении кардинал Фабио Баджо, генеральный директор образовательно-экологического центра Лаудато Си. После Лампедузы этот день становится новым шагом на пути Льва XIV к социальным окраинам нашего времени. В деревне Лаудато Си Святейший Отец встречается с людьми, живущими в уязвимом положении. Он подтверждает, что церковь должна быть там, где человеческое достоинство требует умения слушать, близости и надежды. На этом пути реализуется служение церкви бедным, подчеркивает архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, префект Департамента службы милосердия. Решение Святейшего Отца подтверждает, что милосердие заключается в близости, встрече и сострадании. Когда Церковь ставит самых уязвимых в центр внимания, она делает Евангелие видимым и свидетельствует, что никто не остается на обочине сердца Божьего. Со своей стороны генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина отмечает: «Мы хотели, чтобы главными героями этого дня были люди, которых ежедневно поддерживают приходы, Каритас и множество церковных и общественных организаций Римской епархии. Встреча со Святейшим Отцом возвращает центральное место тем, кто часто оказывается на обочине жизни, и напоминает всей христианской общине об ответственности за их приходы».

8 и 9 июля по приглашению патриарха Венеции Франческо Моралье в городе побывал с визитом латинский патриарх Иерусалима Пьер Батиста Пиццабалла, который рассказал о ситуации на Святой Земле, в частности, о положении христианских общин. В ходе визита состоялся прием в Патриаршем дворце. Пиццабаллу приветствовали местные власти. Мэр Венеции Симоне Вентурини заявил: «Венеция хочет быть еще ближе к Святой Земле и к ее христианской общине не только посредством материальной поддержки, но и конкретным проявлением дружбы, внимания и обмена». Мэр вновь подчеркнул готовность поддержать любой процесс, который содействует миру и добрососедству между народами. Во время встречи с жителями Венеции, организованной городскими властями, патриарх Иерусалимский поделился скорбями и надеждами жителей Святой Земли. «Времена примирения будут долгими», — отметил он, — «но даже если нас мало, мы никогда не смиримся с войной и с разрушениями». Поясняя свою мысль, патриарх отметил, что мир разделился на две части. Одни жалуются, протестуют, предъявляют требования. Да, их необходимо выслушать, но на этом все. Другие же несут в сердце желание мира, согласия, общения. Именно это и будет опорой для начала восстановления, когда, наконец, конфликт будет всецело завершен. В жизни важно то, чтобы, вступая в игру, быть готовыми рисковать, потому что последнее слово не скажет ненависть, злопамятность и возмездие, но его скажет мир, мир подлинный и действенный. Патриарх Пиццабалла рассказал о христианской общине Газы. Теперь она насчитывает всего 541 человека. Они потеряли все, и самая серьезная проблема — отсутствие инфраструктур. Люди живут в палатках, без канализации, страдают нашествием мышей и от их укусов. Особо тяжело все это переживают дети, они травмированы и нуждаются в психологической помощи. Среди палестинцев и израильтян царит атмосфера недоверия и взаимной угрозы. Иерусалимский патриархат занимается восстановлением полноценной школы, считая, что образование и воспитание должны быть приоритетом. В школу уже записано 500 детей, и это число со временем должно удвоиться. Патриархат обеспечивает также питание людей и восстанавливает церковную общину. По словам Пиццабаллы, от учреждений поступает мало сигналов надежды, но они приходят от общественных организаций, в первую очередь молодежных. «К сожалению, — отметил патриарх Иерусалимский, — люди привыкают ко всему, в том числе к ситуации конфликта. Война не заканчивается, наоборот. Что же можем сказать мы, как церковь? Что можно сделать, чтобы все это изменить? Нужно вступать в игру. Рисковать, провоцировать, предлагать. Не будем забывать, что мы искуплены, спасены и прощены. Нужно начать говорить о прощении и примирении. А самое главное, что нужно делать, это слушать друг друга. Неправда, будто все допустимо, когда мы боремся за выживание». В ходе посещения Венеции патриарх Пиццабалла совершил святую мессу в базилике Санта Мария делла Салюте. В проповеди он вновь говорил о мире. «Мы призваны взращивать желание мира, которое исходит от Христа и делает нас свободными. Никогда нельзя поддаваться ненависти, злопамятству, духу отмщения. Мы должны стремиться к миру и справедливости». Иисус учит нас оставаться свободными от достигнутого результата. Побуждать к действиям нас должно не ожидание ответа, а скорее желание блага и встречи. Ответ же должен быть всецело свободным. В настоящий момент, когда на первый взгляд кажется, что великие мира сего решают участь человечества, все мы должны помнить об одном — блаженны кроткие. Ибо они унаследуют землю. Именно сегодняшние кроткие строят завтрашнее будущее, подчеркнул патриарх Иерусалимский.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: От человека требуется правильно делать свое дело. Таково первое подтверждение его нравственной устойчивости, которого требует от него Бог. Такова та доброкачественность, которая для человека обязательна. Серьезность отношения к своему делу в мире. Человек призван верно править Божьим творением и правильно его продолжать. Но как же человек с этим обращается? Как он с этим играет? Как опустошительно он действует в творении? Как позорит Божий мир? Бог видит эту смуту, а долготерпение своего не теряет. Но как же поступает учитель, если ученик все время портит его инструменты и материал? Он бранит, наказывает и в один прекрасный день прогоняет ученика. Он не может позволить себе терпеть до бесконечности, потому что он слаб и его средства ограничены. Бог же всемогущ, и его средствам нет ни предела, ни конца. Бесконечность его средств и его всемогущества – это и есть его долготерпение. Как прекрасно, что долготерпение Божие так же велико, как и его всемогущество. Поэтому он может прощать вновь и вновь, может вновь и вновь давать срок, вновь и вновь выводить свое дело из хаоса человеческой свободы, чтобы оно начиналось заново. Божье долготерпение есть долготерпение по отношению ко мне. А что это тут означает, на это у меня есть определенная мерка, тем более точная, чем честнее я к ней отношусь. Это до какой степени мне тяжело выносить самого себя. Разве нельзя прийти в отчаяние от того, что я тот, с кем мне приходится иметь дело? Все время и всегда только я. Врачи говорят, что можно заболеть от самого себя. Многие психические заболевания коренятся в том, что человек не выносит своего собственного существа и увиливает от него в некий самообман. Нередко это не ограничивается даже одними психическими болезнями. Бывает, что это приводит и к органическим заболеваниям, представляющим собою своеобразную расплату за то, что человек не справляется со своей внутренней неправдой. Человек же, не ослепляющий себя перед самим собой, не устраивающийся с мещанским самодовольством в своей собственной посредственности, знает эту боль, хотя он от нее и не заболевает в прямом смысле. Впрочем, где проходит точная граница между здоровьем и болезнью? Такой человек знает душевную тяжесть, горькую бесплодность, когда день проходит за днем, год за годом, и ничего не меняется. Сколько же времени я уже бьюсь над каким-то своим недостатком, а он все не исчезает. Вот могло казаться, что я с ним уже справился, а он опять появляется. Случалось и так, что после долгих мук, совсем по евангельской притче, появлялись 7 бесов вместо одного, который был в начале. Но Бог есть любовь, и в нем мое существо более подлинно, чем во мне самом. Во мне оно испорчено, в нем чисто.

0: Однажды Христос шел своим путем и увидел сбегавшихся людей. Он спросил, что происходит. Его пропустили вперед и показали ему страдавшего падучей болезнью мальчика, к которому ученики Христа тщетно старались применить свою целительную силу. Отец мальчика в отчаянии стал просить Христа о помощи, но Господь прервал его словами: «Сколько времени мне еще терпеть вас?» Как же понимать эти слова? Ведь именно так часто говорим мы сами, люди. Наша жизнь проходит очень быстро, и оттого мы становимся нетерпеливыми. То, что не приходит так быстро, как нам хотелось бы, мы откладываем. Господи, Ты же вечен, и у Тебя есть время. Мы же хотим всего сразу, потому что не знаем, будем ли еще живы завтра. Ты же проводишь свою волю сквозь все приходящее, и тысячи лет перед Тобой, как один день. Мы неразумны и не знаем закона вещей. Хотим осуществлять то, для чего час еще не пришел. Тянем вещи не туда, где их место. Твой же взор проникает всюду. В Тебе все возможности, и все же Ты прост и един. Господь прекрасно видит всю человеческую смуту, но долготерпения своего не теряет.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 10 июля. Католическая церковь чтит память святых мучениц Анатолии и Виктории Римских. Они пострадали в III веке во время гонений императора Декия. Сестры Анатолия и Виктория происходили из благородной семьи. Они предназначались в жены знатным римлянам, язычникам, но Анатолия решила отказаться от брака и убедила сестру Викторию посвятить свою жизнь Богу. Женихи пытались уговорить сестер отречься от Христа, а после того, как это не удалось, выдали их на казнь. Мученицы Анатолия и Виктория пострадали недалеко от современного селения Санта-Анатолия, близ итальянского города Риети. О древности их почитания свидетельствует внесение их имен в древние латинские мартирологи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Токажевского Мариана. Служил в Украине в 1909 и 1913 годах, был в заключении в Заславском монастыре. До 1917 года служил в Ярославле, Костроме, Вологде и Ташкенте. Затем вернулся в Украину. В 1920 году отвозил в Польшу мать и не смог въехать обратно. Арестован НКВД в Луцке в 1940 году, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб на этапе. Господь, Ты владыка жизни моей.
2: Новости из Ватикана по-русски. В субботу 11 июля около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе евхаристическое богослужение, молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед со Святейшим Отцом. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 25 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбано. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра Лаудато Си, ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих, беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества между образовательным центром Лаудато Си, Ватиканским департаментом службы милосердия и Римской епархией. Целью создания экодеревни Лаудато Си было желание показать, что защита творения и забота о человеке – это единая миссия, подчеркивает в официальном сообщении кардинал Фабио Баджо, генеральный директор образовательно-экологического центра Лаудато Си. После Лампедузы этот день становится новым шагом на пути Льва XIV к социальным окраинам нашего времени. В деревне Лаудато Си Святейший Отец встречается с людьми, живущими в уязвимом положении. Он подтверждает, что церковь должна быть там, где человеческое достоинство требует умения слушать, близости и надежды. На этом пути реализуется служение церкви бедным, подчеркивает архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, префект Департамента службы милосердия. Решение Святейшего Отца подтверждает, что милосердие заключается в близости, встрече и сострадании. Когда Церковь ставит самых уязвимых в центр внимания, она делает Евангелие видимым и свидетельствует, что никто не остается на обочине сердца Божьего. Со своей стороны генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина отмечает: «Мы хотели, чтобы главными героями этого дня были люди, которых ежедневно поддерживают приходы Каритас и множество церковных и общественных организаций Римской епархии. Встреча со Святейшим Отцом возвращает центральное место тем, кто часто оказывается на обочине жизни, и напоминает всей христианской общине об ответственности за их приезд».

8 и 9 июля по приглашению патриарха Венеции Франческо Моралье в городе побывал с визитом латинский патриарх Иерусалима Пьер Батиста Пиццабалла, который рассказал о ситуации на Святой Земле, в частности, о положении христианских общин. В ходе визита состоялся прием в Патриаршем дворце. Пиццабаллу приветствовали местные власти. Мэр Венеции Симоне Вентурини заявил: «Венеция хочет быть еще ближе к Святой Земле и к ее христианской общине не только посредством материальной поддержки, но и конкретным проявлением дружбы, внимания и обмена». Мэр вновь подчеркнул готовность поддержать любой процесс, который содействует миру и добрососедству между народами. Во время встречи с жителями Венеции, организованной городскими властями, патриарх Иерусалимский поделился скорбями и надеждами жителей Святой Земли. «Времена примирения будут долгими», — отметил он, — «но даже если нас мало, мы никогда не смиримся с войной и с разрушениями». Поясняя свою мысль, патриарх отметил, что мир разделился на две части. Одни жалуются, протестуют, предъявляют требования. Да, их необходимо выслушать, но на этом все. Другие же несут в сердце желание мира, согласия, общения. Именно это и будет опорой для начала восстановления, когда, наконец, конфликт будет всецело завершен. В жизни важно то, чтобы, вступая в игру, быть готовыми рисковать, потому что последнее слово не скажет ненависть, злопамятность и возмездие, но его скажет мир, мир подлинный и действенный. Патриарх Пиццабалла рассказал о христианской общине Газы. Теперь она насчитывает всего 541 человека. Они потеряли все, и самая серьезная проблема — отсутствие инфраструктур. Люди живут в палатках, без канализации, страдают от нашествия мышей и от их укусов. Особо тяжело все это переживают дети, они травмированные, нуждаются в психологической помощи. Среди палестинцев и израильтян царит атмосфера недоверия и взаимной угрозы. Иерусалимский патриархат занимается восстановлением полноценной школы, считая, что образование и воспитание должны быть приоритетом. В школу уже записано 500 детей, и это число со временем должно удвоиться. Патриархат обеспечивает также питание людей и восстанавливает церковную общину. По словам Пиццабаллы, от учреждений поступает мало сигналов надежды, но они приходят от общественных организаций, в первую очередь молодежных. «К сожалению, — отметил патриарх Иерусалимский, — люди привыкают ко всему, в том числе к ситуации конфликта. Война не заканчивается, наоборот. Что же можем сказать мы, как церковь? Что можно сделать, чтобы все это изменить? Нужно вступать в игру. Рисковать, провоцировать, предлагать. Не будем забывать, что мы искуплены, спасены и прощены. Нужно начать говорить о прощении и примирении. А самое главное, что нужно делать, это слушать друг друга. Неправда, будто все допустимо, когда мы боремся за выживание». В ходе посещения Венеции патриарх Пиццабалла совершил святую мессу в базилике Санта Мария делла Салюте. В проповеди он вновь говорил о мире. «Мы призваны взращивать желание мира, которое исходит от Христа и делает нас свободными. Никогда нельзя поддаваться ненависти, злопамятству, духу отмщения. Мы должны стремиться к миру и справедливости». Иисус учит нас оставаться свободными от достигнутого результата. Побуждать к действиям нас должно не ожидание ответа, а скорее желание блага и встречи. Ответ же должен быть всецело свободным. В настоящий момент, когда на первый взгляд кажется, что великие мира сего решают участь человечества, все мы должны помнить об одном — блаженны кроткие. Ибо они унаследуют землю. Именно сегодняшние кроткие строят завтрашнее будущее, подчеркнул патриарх Иерусалимский.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: От человека требуется правильно делать свое дело. Таково первое подтверждение его нравственной устойчивости, которого требует от него Бог. Такова та доброкачественность, которая для человека обязательна. Серьезность отношения к своему делу в мире. Человек призван верно править Божьим творением и правильно его продолжать. Но как же человек с этим обращается? Как он с этим играет? Как опустошительно он действует в творении? Как позорит Божий мир? Бог видит эту смуту, а долготерпение своего не теряет. Но как же поступает учитель, если ученик все время портит его инструменты и материал? Он бранит, наказывает и в один прекрасный день прогоняет ученика. Он не может позволить себе терпеть до бесконечности, потому что он слаб и его средства ограничены. Бог же всемогущ, и его средствам нет ни предела, ни конца. Бесконечность его средств и его всемогущества – это и есть его долготерпение. Как прекрасно, что долготерпение Божие так же велико, как и его всемогущество. Поэтому он может прощать вновь и вновь, может вновь и вновь давать срок, вновь и вновь выводить свое дело из хаоса человеческой свободы, чтобы оно начиналось заново. Божье долготерпение есть долготерпение по отношению ко мне. А что это тут означает, на это у меня есть определенная мерка, тем более точная, чем честнее я к ней отношусь. Это до какой степени мне тяжело выносить самого себя. Разве нельзя прийти в отчаяние от того, что я тот, с кем мне приходится иметь дело? Все время и всегда только я. Врачи говорят, что можно заболеть от самого себя. Многие психические заболевания коренятся в том, что человек не выносит своего собственного существа и увиливает от него в некий самообман. Нередко это не ограничивается даже одними психическими болезнями. Бывает, что это приводит и к органическим заболеваниям, представляющим собою своеобразную расплату за то, что человек не справляется со своей внутренней неправдой. Человек же, не ослепляющий себя перед самим собой, не устраивающийся с мещанским самодовольством в своей собственной посредственности, знает эту боль, хотя он от нее и не заболевает в прямом смысле. Впрочем, где проходит точная граница между здоровьем и болезнью? Такой человек знает душевную тяжесть, горькую бесплодность, когда день проходит за днем, год за годом, и ничего не меняется. Сколько же времени я уже бьюсь над каким-то своим недостатком, а он все не исчезает. Вот могло казаться, что я с ним уже справился, а он опять появляется. Случалось и так, что после долгих мук, совсем по евангельской притче, появлялись 7 бесов вместо одного, который был в начале. Но Бог есть любовь, и в нем мое существо более подлинно, чем во мне самом. Во мне оно испорчено, в нем чисто.

0: Однажды Христос шел своим путем и увидел сбегавшихся людей. Он спросил, что происходит. Его пропустили вперед и показали ему страдавшего падучей болезнью мальчика, к которому ученики Христа тщетно старались применить свою целительную силу. Отец мальчика в отчаянии стал просить Христа о помощи, но Господь прервал его словами: «Сколько времени мне еще терпеть вас?» Как же понимать эти слова? Ведь именно так часто говорим мы сами, люди. Наша жизнь проходит очень быстро, и оттого мы становимся нетерпеливыми. То, что не приходит так быстро, как нам хотелось бы, мы откладываем. Господи, Ты же вечен, и у Тебя есть время. Мы же хотим всего сразу, потому что не знаем, будем ли еще живы завтра. Ты же проводишь свою волю сквозь все приходящее, и тысячи лет перед Тобой, как один день. Мы неразумны и не знаем закона вещей. Хотим осуществлять то, для чего час еще не пришел. Тянем вещи не туда, где их место. Твой же взор проникает всюду. В Тебе все возможности, и все же Ты прост и един. Господь прекрасно видит всю человеческую смуту, но долготерпение своего не теряет.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 июля. Католическая церковь чтит память святых мучениц Анатолии и Виктории Римских. Они пострадали в III веке во время гонений императора Декия. Сестры Анатолия и Виктория происходили из благородной семьи, они предназначались в жены знатным римлянам, язычникам, но Анатолия решила отказаться от брака и убедила сестру Викторию посвятить свою жизнь Богу. Женихи пытались уговорить сестер отречься от Христа, а после того, как это не удалось, выдали их на казнь. Мученицы Анатолия и Виктория пострадали недалеко от современного селения Санта-Анатолия, близ итальянского города Риети. О древности их почитания свидетельствует внесение их имен в древние латинские мартирологи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Токажевского Мариана. Служил в Украине в 1909 и 1913 годах, был в заключении в Заславском монастыре. До 1917 года служил в Ярославле, Костроме, Вологде и Ташкенте. Затем вернулся в Украину. В 1920 году отвозил в Польшу мать и не смог въехать обратно. Арестован НКВД в Луцке в 1940 году, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб на этапе. Господь, Ты владыка жизни моей.
2: Новости из Ватикана по-русски. В субботу 11 июля около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с Папой Римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», «Молебен о защите творения», «Приветствие и угощение», «Экскурсия по экодеревне» и, наконец, «Обед со Святейшим Отцом». По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 25 года, когда Папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбано. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра Лаудато Си, ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо

Дольфа, неимущих, беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества между образовательным центром Laudato Si, Ватиканским департаментом службы милосердия и Римской епархией. Целью создания экодеревни Laudato Si было желание показать, что защита творения и забота о человеке – это единая миссия, подчеркивает в официальном сообщении кардинал Фабио Баджо, генеральный директор образовательно-экологического центра Laudato Si. После Лампедузы этот день становится новым шагом на пути Льва XIV к социальным окраинам нашего времени. В деревне Laudato Si Святейший Отец встречается с людьми, живущими в уязвимом положении. Он подтверждает, что церковь должна быть там, где человеческое достоинство требует умения слушать, близости и надежды. На этом пути реализуется служение церкви бедным, подчеркивает архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин, префект Департамента службы милосердия. Решение Святейшего Отца подтверждает, что милосердие заключается в близости, встрече и сострадании. Когда Церковь ставит самых уязвимых в центр внимания, она делает Евангелие видимым и свидетельствует, что никто не остается на обочине сердца Божьего. Со своей стороны генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина отмечает: «Мы хотели, чтобы главными героями этого дня были люди, которых ежедневно поддерживают приходы, Каритас и множество церковных и общественных организаций Римской епархии. Встреча со Святейшим Отцом возвращает центральное место тем, кто часто оказывается на обочине жизни, и напоминает всей христианской общине об ответственности за их прием».

8 и 9 июля по приглашению патриарха Венеции Франческо Моралье в городе побывал с визитом латинский патриарх Иерусалима Пьер Батиста Пиццабалла, который рассказал о ситуации на Святой Земле, в частности, о положении христианских общин. В ходе визита состоялся прием в Патриаршем дворце. Пиццабаллу приветствовали местные власти. Мэр Венеции Симоне Вентурини заявил: «Венеция хочет быть еще ближе к Святой Земле и к ее христианской общине не только посредством материальной поддержки, но и конкретным проявлением дружбы, внимания и обмена». Мэр вновь подчеркнул готовность поддержать любой процесс, который содействует миру и добрососедству между народами. Во время встречи с жителями Венеции, организованной городскими властями, патриарх Иерусалимский поделился скорбями и надеждами жителей Святой Земли. «Времена примирения будут долгими», — отметил он, — «но даже если нас мало, мы никогда не смиримся с войной и с разрушениями». Поясняя свою мысль, патриарх отметил, что мир разделился на две части. Одни жалуются, протестуют, предъявляют требования. Да, их необходимо выслушать, но на этом все. Другие же несут в сердце желание мира, согласия, общения. Именно это и будет опорой для начала восстановления, когда, наконец, конфликт будет всецело завершен. В жизни важно то, чтобы, вступая в игру, быть готовыми рисковать, потому что последнее слово не скажет ненависть, злопамятность и возмездие, но его скажет мир, мир подлинный и действенный. Патриарх Пиццабалла рассказал о христианской общине Газы. Теперь она насчитывает всего 541 человека. Они потеряли все, и самая серьезная проблема — отсутствие инфраструктур. Люди живут в палатках, без канализации, страдают от нашествия мышей и от их укусов. Особо тяжело все это переживают дети, они травмированы и нуждаются в психологической помощи. Среди палестинцев и израильтян царит атмосфера недоверия и взаимной угрозы. Иерусалимский патриархат занимается восстановлением полноценной школы, считая, что образование и воспитание должны быть приоритетом. В школу уже записано 500 детей, и это число со временем должно удвоиться. Патриархат обеспечивает также питание людей и восстанавливает церковную общину. По словам Пиццабаллы, от учреждений поступает мало сигналов надежды, но они приходят от общественных организаций, в первую очередь молодежных. «К сожалению, — отметил патриарх Иерусалимский, — люди привыкают ко всему, в том числе к ситуации конфликта. Война не заканчивается, наоборот. Что же можем сказать мы, как церковь? Что можно сделать, чтобы все это изменить? Нужно вступать в игру. Рисковать, провоцировать, предлагать. Не будем забывать, что мы искуплены, спасены и прощены. Нужно начать говорить о прощении и примирении. А самое главное, что нужно делать, это слушать друг друга. Неправда, будто все допустимо, когда мы боремся за выживание». В ходе посещения Венеции патриарх Пиццабалла совершил святую мессу в базилике Санта Мария делла Салюте. В проповеди он вновь говорил о мире. «Мы призваны взращивать желание мира, которое исходит от Христа и делает нас свободными. Никогда нельзя поддаваться ненависти, злопамятству, духу отмщения. Мы должны стремиться к миру и справедливости». Иисус учит нас оставаться свободными от достигнутого результата. Побуждать к действиям нас должно не ожидание ответа, а скорее желание блага и встречи. Ответ же должен быть всецело свободным. В настоящий момент, когда на первый взгляд кажется, что великие мира сего решают участь человечества, все мы должны помнить об одном — блаженны кроткие. Ибо они унаследуют землю. Именно сегодняшние кроткие строят завтрашнее будущее, подчеркнул патриарх Иерусалимский.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: От человека требуется правильно делать свое дело. Таково первое подтверждение его нравственной устойчивости, которого требует от него Бог. Такова та доброкачественность, которая для человека обязательна. Серьезность отношения к своему делу в мире. Человек призван верно править Божьим творением и правильно его продолжать. Но как же человек с этим обращается? Как он с этим играет? Как опустошительно он действует в творении? Как позорит Божий мир? Бог видит эту смуту, а долготерпение своего не теряет. Но как же поступает учитель, если ученик все время портит его инструменты и материал? Он бранит, наказывает и в один прекрасный день прогоняет ученика. Он не может позволить себе терпеть до бесконечности, потому что он слаб, и его средства ограничены. Бог же всемогущ, и его средствам нет ни предела, ни конца. Бесконечность его средств и его всемогущества – это и есть его долготерпение. Как прекрасно, что долготерпение Божие так же велико, как и его всемогущество. Поэтому он может прощать вновь и вновь, может вновь и вновь давать срок, вновь и вновь выводить свое дело из хаоса человеческой свободы, чтобы оно начиналось заново. Божье долготерпение есть долготерпение по отношению ко мне. А что это тут означает, на это у меня есть определенная мерка, тем более точная, чем честнее я к ней отношусь. Это до какой степени мне тяжело выносить самого себя. Разве нельзя прийти в отчаяние от того, что я тот, с кем мне приходится иметь дело? Все время и всегда только я. Врачи говорят, что можно заболеть от самого себя. Многие психические заболевания коренятся в том, что человек не выносит своего собственного существа и увиливает от него в некий самообман. Нередко это не ограничивается даже одними психическими болезнями. Бывает, что это приводит и к органическим заболеваниям, представляющим собою своеобразную расплату за то, что человек не справляется со своей внутренней неправдой. Человек же, не ослепляющий себя перед самим собой, не устраивающийся с мещанским самодовольством в своей собственной посредственности, знает эту боль, хотя он от нее и не заболевает в прямом смысле. Впрочем, где проходит точная граница между здоровьем и болезнью? Такой человек знает душевную тяжесть, горькую бесплодность, когда день проходит за днем, год за годом, и ничего не меняется. Сколько же времени я уже бьюсь над каким-то своим недостатком, а он все не исчезает. Вот могло казаться, что я с ним уже справился, а он опять появляется. Случалось и так, что после долгих мук, совсем по евангельской притче, появлялись 7 бесов вместо одного, который был в начале. Но Бог есть любовь, и в нем мое существо более подлинно, чем во мне самом. Во мне оно испорчено, в нем чисто.

0: Однажды Христос шел своим путем и увидел сбегавшихся людей. Он спросил, что происходит. Его пропустили вперед и показали ему страдавшего падучей болезнью мальчика, к которому ученики Христа тщетно старались применить свою целительную силу. Отец мальчика в отчаянии стал просить Христа о помощи, но Господь прервал его словами: «Сколько времени мне еще терпеть вас?» Как же понимать эти слова? Ведь именно так часто говорим мы сами, люди. Наша жизнь проходит очень быстро, и оттого мы становимся нетерпеливыми. То, что не приходит так быстро, как нам хотелось бы, мы откладываем. Господи, Ты же вечен, и у Тебя есть время. Мы же хотим всего сразу, потому что не знаем, будем ли еще живы завтра. Ты же проводишь свою волю сквозь все приходящее, и тысячи лет перед Тобой, как один день. Мы неразумны и не знаем закона вещей. Хотим осуществлять то, для чего час еще не пришел. Тянем вещи не туда, где их место. Твой же взор проникает всюду. В Тебе все возможности, и все же Ты прост и един. Господь прекрасно видит всю человеческую смуту, но долготерпения своего не теряет.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!